0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Кому можно доверять, когда речь идет об инвестициях? Узнаем в утреннем лайве на Авторадио. Сергей Павлов, международный финансовый эксперт с 14-летним опытом, и Рустам Нургалеев, эксперт в сфере исламских финансов и инвестиций. Обсудим инвестиции, реальные проекты и возможности на рынке Кыргызстана. И самое интересное, в прямом эфире разыграем умную колонку. Не пропустите 21 сентября в утреннем лайве на Авторадио.
2: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джиз Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Реклама.
1: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10-коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бақыдары қаражаты болып саналбайд. Ишмердүлік лицензияланған. 50 000 доллар қимылсыз мүлкі инвестиция қылыш үшін бі? 100 доллар. Ова, тура оқтыңыз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштауға болады. Сіз қимылсыз мүлктің реалды активтеріне инвестиция қыласыз. Ал емей шарттары рыноктағы көнімеш сұныштардан қиыла айырмаланады. Актуалды сұныштар менен Исмар Чекит.кг сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция емей жеткілікті үрік. Қырғыз Республикасының Финнадзорының 07-08-2020.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
4: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятно. Фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
5: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-Банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-Банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
7: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
8: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
9: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
10: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
11: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Крут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дагы бир жолу кутман таңыздар менен айындар жана мырзалар. Сырттагы терезени карап туруп, күздүн илевин сезип туюп атабыз. Элеме биздин толкунда болсо, кандай учур, кандай аба ырайы болбосун, жакшы маанайдын сезону болот эмеспи? Таңкылайфтын экинчи саатына кош келиңиздер.
2: Доброе утро, друзья, еще раз. Просыпаемся. Сегодня понедельник, понятно, тяжело всем. Но это не повод грустить, поэтому просыпаемся, присоединяемся к нам и давайте проведем это утро вместе качественно.
1: Мына ушул чакырыкты дароо кабыл алып, биз менен учурашкан угармандарыбыз бар экен бул чакта. Ассалому алейкум, кутман таң, силерге чың денсаулык, үй бүлөлүк, бакыт каалайм, бактылуу бол алтындар, мен силерди жакшы көрөм, тунук эфир деп Асель.
2: Как приятно.
1: Бул жакта жүрөгү да бар экен, желеги да бар экен, бармагы да бар экен, гүлү да бар экен, айтор смайлик оптом экен да, түр экен да.
2: Доброе утро, спасибо большое. Здесь есть еще одно сообщение от нашего слушателя. Доброе утро, Авторадио, написали нам. Желают нам доброго утра, добрейшего просто.
1: Биздагы салам айтабыз. Азыр бизди угуп жумушка бараткан, балким таңкытыгын башталып калды да, азыр туурабы, ошол тыгында турган угармандарга дагы бизден салам.
2: Самое главное терпение.
1: О, да.
2: Что? Начнем второй час нашего главного спонсора. Немаловажно. Да, вот знаешь, есть такой интересный факт. Знал, что в среднем человек проводит дома около трети своей жизни, как оказалось. Так вот, поэтому очень важно обратить на пространство свое около тебя, в котором ты находишься. Поэтому обратите внимание на жилой комплекс «Восток-7», друзья, от БРК Групп. Новый жилой комплекс находится на проспекте Шабдан-Батыра, 62. Квартиры от 89 тысяч сомов за квадратный метр. Рассрочка без процентов от 45 тысяч сомов в месяц. Подробнее 0998-555-577.
1: Эгерде үчтөн бир бөлүгү үйдө боло турган болсо, дагы бир бөлүгү жумушта болот да.
2: Да, все верно.
1: Дагы бир бөлүгү ушунда биздики тыгында эле калып калат ошондо. Кандай болуп калды
2: я? Получается так, да.
1: Ушундай болуп атат, э? Достор, бул саатта биз БРКны дароо сиздерге жар салганды бекер айткан жокпуз. Анткени БРКнын өткөн жумадагы Алиса колонкасын бир жума бою упай топтоп, эң көп упай топтогон Айжан деген угарманыбыз 20 упай менен колонканы утуп алды.
2: Да, мы помним.
1: Анан бул жуманыкы кайрадан старт берилди. Эми жуманын соңунда, буюрса 5-чү күнү, биз дагы бир акылдуу Алиса колонкасынын ээсин табабыз. Бирок ага упай топтоо мына бүгүнтөн азыртан башталат. Ошон үчүн достор, алдыда оюн болот БРКдан. Сизден билдирүү күтөлү. Эң көп упайды мен топтойм, мен алам дей турган болсоңуз, анда WhatsApp номер 0709-118-118 ойногом келет деп бизге билдирүү калтырыңыз. Биз сизге байланышабыз.
2: Да, друзья, сегодня мы начинаем нашу игру во втором часе. Нужно будет отправить короткое сообщение «Я в игре» на наш WhatsApp
1: 0709-118-118.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Авторадио.
1: Сегиз саат 23 мүнөт достор, Таңкылаев уланып аткан кези жана Демирчүз БРКнын оюну башталды. Бир жума бою упай топтойт биздин угармандар. Ким жуманын соңунда упай көбүрөөк боло турган болсо, анда башкы байке Алиса акылдуу колонкасын ээси болот.
2: Да, а нам удалось дозвониться до нашего слушателя.
1: Жазгүл, кутман таңыз менен.
3: Саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен.
2: Доброе утро.
1: Жазгүл айым азыр үйүндө экен, эч жака шашпайт экен. Кандай сонун э? Үйдөгүлөр жумушка кетирдиңизби?
3: Ооба, баарын кетирдим. Азыр баламды садикке алып барайын деп даярланып турабыз.
1: Болду, болду. Анда мындай кылабыз. Жазгүл айым, ойнойлу, жөн эле бүгүнкү таңды эрте туруп элдерди жумушка кетирип тим болгостон да, көбүрөөк упай дагы топтоп алыңыз, э?
3: Макул.
1: Анда, тапшырма, Бема, бересиң же мен айтайын бе?
2: Ну, можешь начать, наверное, ты? Если что?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: Я на подхвате.
1: Беманын уруксаат менен анда баштайбыз. Баштайбыз. Жазгүл айым, азыр сизге 30 секундтук убакыт беребиз. Сиз ошол 30 секундун ичинде бизге элестетиңиз, сиз БРК групптан Восток 7 турак жайынан батир алдыңыз дейли. Анан ошол батириңиздин ичине кирсеңиз эле ашканада кухня бар го?
3: Ооба.
1: Ошол жактагы жалпы тиричилик техникаларын санап бересиз. Макулбу? Анда эмесе, убакыт кетти.
2: Я буду считать.
1: Баштадык.
3: Чайник, ручка, пиала, май, самен, идиша, пылыш, стол, стул, парта, китет, тетрадь, ручка, албетте, кулинария, кептери. Картошка,
2: пияз, май. Так, мне кажется, наш слушатель немножко не понял задание. Да-да-да-да-да. Ну, может быть, не стоит объяснить.
1: Стоп. Жазгүлайым. Азырында кылалы, баарын жокко чыгаралы, стоп дейли дагы оюнду кайра баштайлы. Себеби дегенде, биз сизден тиричилик техникаларын, бытовой техникаларды күттүк эле.
2: Да, бытовая техника.
1: Кайра убакыт берелиби? Кайра баштайсызбы?
2: Да, за 30 секунд. Да, без проблем, без проблем. Можете на русском языке. У нас все, к счастью, понимают. Да, за 30 секунд нужно будет перечислить всю бытовую технику, именно которая находится в кухне.
1: Кетти, э?
3: Ова, точно.
1: Кананда, кайра баштанды, убакыт кетти, 30 секунд. Баштады.
3: Холодильник, плита, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина, вытяжка, электрический чайник, термос, блендер, миксер, кофемашина, соковыжималка, тостер, мясорубка, мультиварка, пароварка, аэрогриль, хлебопечка, йогуртница, измельчитель, устраиваемая техника, настольная плита.
1: Стоп! Була, ебок шушпаду!
2: Да, очень даже неплохо.
1: И кинчи дыхание готовил, да, Жазгүл, да? Жазгүл, девушка, беринчисинде түшүнбөй калдыңыз беле? Мына экинчи мүмкүнчүлүк бергенде сонун болду. Ошон менен эми кээ бир нерселерди эсептебеш керек болуп калды, чийиш керек болуп калды.
2: Да, потому что некоторые перечисленные, бытовая техника некоторая перечисленная повторялась, поэтому, да, для справедливости мы, наверное, не будем их засчитывать, поэтому...
1: Ошо менен жалпы балл...
2: 17.
1: Браво, жаман эмес. Жазгүл айым, 16, 17 упайыңыз кут болсун. Жуманын аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуз. Эгерде 17-ден эч ким аша албаса, Алиса колонкасы сиздик болот. Эгер ага жетпей калсаңыз дагы кайгырбаңыз, себеби дегенде биздин ар бир оюнчубуз сонун береке ээ болот БРКдан, э?
2: Да, без подарка никто в любом случае не уйдет.
0: Утренний лайф на Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Жар болдум кимгесен деген сонун ырдесте жанар турат аткаруусунда болдум. Азыр мен бир факт айтам, достор, силер таң каласыңар, силер оо дейсиңер. Элестеткиле, ушул ырды биздин Бема жакшы көрөт экен. Каяктан жүрүп кыргызча угуп жүрөсүң сен? Кечеэле Экомаген концертинде жүрбөдүң беле?
1: Да, было дело.
0: Бул бир эле факт, достор, бирок алдыда бизде силер үчүн сонун кызыктуу маалыматтарды камдап койгонбуз. Анда ушул рубрикага кеттикпи?
1: Да, давай начнем уже.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.
1: Ну что ж, я начну с твоего позволения. Не против, точно?
0: Позволяю.
1: Точно не против, да?
0: О, да.
1: Вот, я вчера сидела дома и наткнулась на такой интересный факт о Британии. Да, вроде вот такое вот классное, интересное государство, но не замечал то, что в Британии всегда как бы, ну, как сказать, мало что происходит. Мало новостей. Да, вообще вот Британия у меня вот ассоциация идет сразу с короли, королевы, Елизаветы и, конечно же, телефонные будки красные, знаменитые. Любой человек, который посещает Британию, он всегда фоткается на фоне таких вот буток.
0: Так вот, двухэтажный,
1: да. Так вот, в Великобритании действует правило, если из телефонной будки в течение года не совершается достаточное количество звонков, а то есть 50 как минимум, ее могут демонтировать. Вот. И чтобы сохранить телефонные будки, так как у многих людей ассоциация идет именно вот с о Британии, вот именно связанная с этими будками, да, как у меня, скажем так, один парень путешествует по стране и специально совершает звонки из них.
0: Азамат.
1: Чтобы не снесли эти будки.
0: На өзүнүн өлкөсүнүн тарыхый бир маданиятынын бир бөлүгүн жокко чыгып кетпесин деп аракет кылып жүргөндөрдөн экен го?
1: Да.
0: Эгер бизде дагы ошондой бир сыяктуу эрежелер болсо, сен кылат белең ошону?
1: Ну, смотря что, наверное.
0: Ошо телефон сыяктуу эле да эми?
1: Сложно сказать.
0: Ухтап калып, кечигип калып.
1: Да, я просто знаю себя, свои возможности.
0: Давай буткаларды сен сноска кетирмеге окшайсың да, андачы. Дагы бир сонун маалымат бул жакта. Сингапурда элестет, азыркы кездеги жаш моунду социалдык тармактан алыстатып, ките окутуш үчүн алар акча төлөп берип аттыр.
1: Ого.
0: Программага катышкандар кеминде бир күндө 15 мүнөттөн кем эмес ките окуш керек экен. Аны кайсы бир тиркемеде атайын белгилеш керек экен. Мына ушул ар бир белгилегени биздин акчада алганда 20 тыйынга бааланат экен. Ал виртуалдык акча катары берилет экен, электрондук акча болуп. Анан ошол 1000 тыйынга жеткен кезде элестет, 1 Сингапур долларына алмаштырып алса болот экен.
1: Ого, интересно. Мотивационная такая программа.
0: Ал жакта ките окуп эле акча таап койсо болот экен да?
1: Ну, здорово.
0: Каяктасың, жумушта эмне кылып атасың? Ките окуп атам деген сонун го?
1: Да, полезное с приятным совмещать, почему бы и нет?
0: Бирок деген 20 тыйын деген өтө аз эмеспи?
1: Ну, это лучше, чем ничего, мне кажется.
0: Бирок көп окусаң, көп эле тапсаң керек, э?
1: Конечно.
0: Мына ушундай кызыктуу маалыматтар сиздер үчүн. А биз болсо кадамыбызды алдыңызда уланталы, алдыда автомонитор күтөт сиздерди.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.

0: Автомонитор.
1: Дал өзі, достар, жолда отырғандарды тақыры жоқ қыла албасақ тағы, жоқ дегенде қайсыл жақта тығындар болып отқанын алдын ала айтсақ, кімдер бірі маршрутын пландап, ошол тығындарға қалбай өздеген жеріне аман-сен жету алып болаш кереген. Анда месе, азыр көчірді бізге жеткен малымат бойынша, достар, Киев жана Тұрысбек көчілерінің кесіліш аймағында тығын бар екен. Жібек жолы жана Табышалиев көчілерінің кесілішінде тығын, жана ұшындай эле күн батыштан күн чыгышты көздөй тарабында Фрунзе көчөсүндө узакка созулган тыгын болуп аткан экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өтүп, аман эсен жумушуңузга жана башка көздөгөн жериңизге жетип алыңыз. Ал эми жаныңызда дайыма Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М Исламик». Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
5: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
6: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
7: Лицензия Финнадзор КР номер 0092/07.08.2026.
8: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц.
9: Одна карта, три филиала.
8: Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
12: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
14: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
15: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
16: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
17: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай чакырык менен 3-чү саатыбызга дагы келип калдык. Достор, өзгөчө саат болот. Азыр кандай өзгөчөлүү экенин БМКС айтып беребиз.
2: Друзья, да, мы продолжаем третий час нашего утреннего шоу. У нас, между прочим, сегодня необычное утреннее шоу. У нас очень интересные гости в студии.
1: Көптөн бери коноктосо эле керек. Мынакей, болгондо дагы акча туура баарыбызга керек, баарыбыз жакшы көргөн акча тууралуу сүйлөшөлү деп конокторубузду чакырып алдык. Анда эмесе.
2: Тема очень актуальная на самом деле. Итак, один из акционеров и основателей компании, а также ее идейных вдохновителей, эксперт в области исламских финансов и инвестиций, более чем 12-летним опытом, который инвестирует с 2019 года в строительную отрасль Кыргызстана, объединяя международные финансовые стандарты с практическими инвестициями в реальные проекты, это Рустам Нургалеев. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите немного о себе, пожалуйста.
3: Ну, с Кыргызстаном меня связывает история. В первую очередь то, что у меня мама родом с Кыргызстана, из Кызылкии, Баткенской области. Какое-то время мы росли в России, шли по стезе высшего исламского образования. В конечном итоге пришли к исламским финансам, инвестированию, создали несколько удачных проектов в России. Ну и вот, как говорится, родина зовет, вернулись в Кыргызстан и решили развивать инвестиции, так сказать, честные, халяльные инвестиции уже здесь, в Кыргызстане.
2: Можно сказать, что это ваша историческая родина, получается.
3: Да-да.
1: Оказывается, вы наш, да?
3: Конечно.
1: Местный. Тогда давайте по-местному, да? Достор, WhatsApp номер 0700-109-118. Мынушул инвестиция тармагындагы бардык суроолорду эксперттен түз жооп алам десеңиз, узатыңыздар. Биз эксперттен алып беребиз жоопторуңузду. Андан сырткары жакшы калуу, албетте, конок келгенден кийин угармандардан жакшы калуу тилек болуш керек да.
2: Да, конечно, ждём ваших сообщений на наш номер 709-118-118. Расскажите, пожалуйста, о компании Smar. Чем вы занимаетесь в особенности?
3: Ну, компания Ismar, мы вдохновлялись арабской культурой. Есть такая культура зрелого, грамотного взращивания плодов. То есть, когда ты вкладываешь какое-то семечко в плодородную почву, и она дает тебе плоды, вот весь этот процесс на арабском называется Ismar. Мы вдохновились этим процессом и решили поделиться тем опытом инвестирования, опытом строительным и предложить кыргызстанцам вот такой продуманный вклад в будущее. Да, нужно немножко потерпеть, нужно немножко подождать, но в конечном итоге при нашей поддержке, нашей консультации, нашей помощи мы хотим, чтобы не только нам было хорошо, как компании, а в первую очередь было хорошо гражданам Кыргызстана, клиентам нашей компании.
2: То есть все условия хорошие созданы, да?
3: Да, да.
1: Еще один вопрос такой. В последние годы у нас в Кыргызстане очень популярно вот исламское направление в плане финансирования, в плане инвестиций. Когда это появилось и что это такое? Чем отличается от других финансовых структур?
3: Ну, на самом деле, понятие исламского инвестирования появилось почти 1500 лет назад. Это традиция нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему. Он учил своих друзей, своих сподвижников вкладываться сейчас, чтобы польза была потом не только тебе, но и всем окружающим. В частности, он предлагал своим друзьям выкупать колодцы, чтобы с этих колодцев кормились и питались все в округе. Вот это вот так называемый колодец, доступ к живой воде, он породил такую культуру честного, справедливого бизнеса. И на самом деле от классических финансов она сильно не отличается. Ну, если вам будет так удобно, его еще называют как банкинг с человеческим лицом. То есть это та же самая финансовая структура, только риски распределены честно. То есть не только рискует мой клиент, но рискую я в том числе. Если мы вкладываемся не в какие-то обещания, а в реальные проекты, которые можно пощупать, увидеть, отследить. То есть на самом деле это та же самая экономика, Но честное распределение прибыли и честное распределение рисков, конечно, ее делают для нормального человека, думающего человека, значительно полезнее и интересней.
1: То есть это ваша деятельность не финансовая пирамида, не сетевой маркетинг?
2: Все прозрачно.
3: Конечно, конечно. У нас главный принцип, мы пошли путем законным, да, мы получили специальную документацию, разрешительную документацию, свидетельство, разрешение Министерства финансов Кыргызской Республики. Наш состав прошел специальную сертификацию обучения. И, конечно же, все договора и вся деятельность, она не только регулируется определенными этическими канонами, как мы говорим, но она еще регулируется регулятором Кыргызской Республики. Поэтому мы больше всего боимся ассоциации с так называемыми пирамидами. Потому что, к сожалению, как вы правильно отметили, да, случаи игры на чувствах граждан, особенно на религиозных чувствах, это вдвойне плохо, это вдвойне пагубно. Мы не хотим таких игр и хотим, скажем так, привнести нового игрока, который вернет авторитет слову «исламский».
1: Мына ушундай ардактуу угармандар, эми алдыда кандай долбоорлорго, кандай проекттерге инвестиция кылыш керек, жаңылып калбаш үчүн ошол тууралуу дагы эксперттерден бир эле ага чейин бир музыкалык чыгарма болбойлубу?
2: Да, мы продолжаем.

0: Жарадар жүрөк деп аталдыр десте Арсендин аткаруусунда. А биз болсо коногубуз менен маегибизди улантабыз.
1: Ага, напоминаем, что сегодня у нас в гостях один из акционеров и основателей компании Смар Рустам Нургалеев. А вот такой вот вопрос: почему вы выбрали именно для создания данного проекта Кыргызстан?
2: Ну, на самом деле, уже, наверное, не секрет. Бишкек, Кыргызстан сияет. Регион, конечно, развивается в целом, но то, что делает в последнее время Кыргызстан, это последние игры кочевников, да, ШОС. И последний год, последние два года мы наблюдаем действительно такое положительное развитие рынка. Это в первую очередь, и во вторую очередь, конечно, культура Кыргызстана, культура кыргызского народа. Ну, мне как татарину, в первую очередь, она очень близка. Ну, плюсов огромное количество, почему именно Кыргызстан. И показатели мы их отслеживаем, и действительно это волна развития, ну, элементарно даже ближайший год, ввод в эксплуатацию нового объема жилья оценивается 2,5 миллиона квадратных метров. И в следующие, последующие годы, наверное, в следующие 5 лет минимум по 2 миллиона квадратных метров. То есть если сравнить соседние республики, Кыргызстан действительно это драйв. Драйв. И мы хотим быть частью этого драйва. И мы увидим, как можно привлечь, как можно усилить этот драйв за счет наших навыков, наших знаний.
1: Здорово. То есть вы видите большие перспективы, да?
2: Конечно, конечно, безусловно.
1: А вот мы заговорили о соседних странах, такой вот вопрос поступает. Вы говорили, что в соседних странах инвестируют через доверительное управление. А как вообще обычный человек может инвестировать в недвижимость, если у него нет денег на целую квартиру?
2: Ну вот как раз этим мы и занимаемся. Суть в том, что тот потенциал строительный, который сейчас показывает действительно хорошие результаты, он до сих пор остается недоступным для среднестатистического инвестора, да, простого гражданина. Потому что цена входа, ну, как минимум, от стоимости однокомнатной квартиры, это где-то около 50 тысяч долларов. Да? Но мы понимаем, что далеко не у всех есть такие деньги. Наша компания, используя тот же самый поток инвестиций, ту же самую отрасль строительства, помогает дробить эту инвестицию на маленькие доли, вплоть до того, что человек даже со 100 долларами может стать участником вот этого экономического развития. В этом и есть услуга нашей компании. Вообще дробление инвестора на маленькие доли, маленькие паи и аккумуляция его в большую долю инвестиционную – это международный опыт, страны, развитые страны давно этим занимаются, и в Кыргызстане тоже мы не первые, но проблема в том, что не хватает привычности, не хватает знания и не хватает, скажем так, что такое, традиции такого инвестирования. Ну, я надеюсь, скоро она разовьется.
1: А, хорошо, а вот что требует особого повышенного внимания в вашей сфере?
2: Особое повышенное внимание в нашей сфере, конечно, мы очень тщательно проверяем конечного исполнителя наших поручений. Точнее, не наших лично, а поручений наших инвесторов. Как мы уже говорили, мы вкладываем именно в строительную отрасль, и мы выбираем тщательно те строительные компании, которые далеки от таких плохих вещей, как долгострой, незакрытие обязательств. Мы проверяем реальные активы компании, то есть мы не работаем с компаниями, у которых... скажем так, объем их долговых обязательств больше, чем их освобожденные активы. То есть мы не хотим обременять проблемами компаниями наших инвесторов.
1: Здорово. А скажите, пожалуйста, почему решили выбрать именно это направление в сфере недвижимости?
2: Ну, на самом деле, это одна из самых растущих сфер, как я уже говорил. И она очень понятна для инвесторов. То есть если бы мы предложили, например, развиваться IT, ну, вы понимаете, что среднестатистический человек, ну, не каждый понимает IT, да, цифровые, например, обязательства тоже тяжело понять. Или, например, крупные инфраструктурные проекты, типа платных дорог, тоже тяжело понять. Но строительство, оно ментально очень близко понятно для каждого человека. Вот он выходит во двор, видит, как домик строится, как... стоимость квадратного метра раньше там была 700 долларов, а сейчас 1700 долларов. И понимание роста его денег у него отпечатывается.
1: Угу. А, интересно, интересно.
0: Бізде бұл жақта оқырманды білдіру келген екен қырғыз тілінде. Орысша түсіндіргенге әрекет қылайын, Рустам, у нас такой вопрос. Чем отличается деятельность вашей инвестиционной компании от деятельности банка? Это не одно ли то же?
2: Нет, это абсолютно не одно и то же. Потому что банк, он, как правило, не несет прямой ответственности и, скажем так, риски часто банк распределяет таким образом, что он всегда в выгоде. Это во-первых. И во-вторых, банковская деятельность – это кредитная деятельность. Банк только берет пользование деньгами инвестора, да, и не говорит, куда он их использует. Он просто ему ставит определенную ставку, так ведь? А мы говорим, нет, мы не банк, мы лишь сопровождаем, консультируем ваше инвестирование, и вы видите, как растут ваши деньги в строительной отрасли. То есть разница между нами и банком – то, что мы помогаем инвестору в реальный сектор, в реальный объект стать инвестором, а банк аккумулирует средства населения для того, чтобы потом кредитовать бизнес. То есть, по сути, это ну, концептуально разные вещи.
0: А вот для полной прозрачности достаточно ли у нас закону, там, нормы,
2: да,
0: чтобы
2: да.
0: контролировать?
2: Абсолютно. Сейчас достаточно, потому что мы уже систематично отвечаем на запросы Госфиннадзора, и нас это радует, что нас, нам не дают спокойно существовать. Это говорит о том, что регулятор не спит, регулятор действует, он защищает граждан.
0: Мұна үшінде әрдақты орманыз сұрауыңызға жоп алпердегі эксперттерден. А біз болса бір музыкалық шығырма ұғалы, андан кейін қонауыздардың саны дағы да көбейіп отады, дағы да эксперттер қосылып отады біздің қатарға. Алдыда дағы да қызықты маяк болады.
1: Да, мы продолжаем, впереди все самое интересное.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях в студии очень интересные гости. Если возникнут вопросы, вы, конечно же, можете написать на наш WhatsApp 0709-118-118, а к нам присоединился еще один очень интересный гость. Это Сергей Павлов, генеральный директор компании «Международный финансовый эксперт» с 14-летним опытом. Здравствуйте, Сергей.
1: Да, здравствуйте. Всем доброе утро.
0: Мы ранее уже поговорили о компании, на чем основан принцип компании, да? А вот скажите, пожалуйста, в каком направлении, куда инвестируются деньги инвесторов, скажем так, потребителей?
1: Они инвестируются, собственно, в то, про что мы говорили, это в реальные объекты недвижимости, то, что можно потрогать, то есть то, что стоит, где-то строится, где-то уже достроено. На текущий момент мы работаем с 3 строительными компаниями. Общий портфель их активов составляет 55 миллионов долларов. При этом там есть разные объекты, как я уже сказал. Это как достроенные, например, коммерческая недвижимость, которая сейчас сдается. Если, например, инвестор хочет получать регулярный доход, но у него нет своей коммерческой недвижимости, не хватает денег на ее приобретение, вот, он может вложиться в коммерческую недвижимость и, собственно, получать ежемесячные выплаты. Если он хочет вкладываться именно в строительство, то у нас порядка сейчас 7 строящихся объектов. Это как жилые комплексы, так и бизнес-центры и торговые центры.
0: Угу. Ну что ж, здорово. А какие варианты инвестирования вы предлагаете и чем они отличаются? Объясните, пожалуйста.
1: Ну вот, как я раньше уже сказал, получается, самый первый такой простой, понятный, это коммерческая недвижимость, продукт называется «Рента», где вы получаете ежемесячные выплаты. То есть, как это работает? Есть, допустим, торговый центр, он сейчас сдается, да, там есть арендатор. Он платит энную сумму, там, ну, например, я сейчас возьму, там 40 тысяч долларов в месяц платит. Соответственно, вот этот есть денежный поток уже внутри строительной компании. Инвестор, у него есть там, например, не знаю, 100 долларов, 500 долларов. Он хочет вложить вот в эту конкретную, вот в этот торговый центр, в эту недвижимость и получать ежемесячные выплаты. Соответственно, мы направляем его деньги в этот объект. И часть от той доли, которую уже платит арендатор, перенаправляется инвестору. Uh-huh. И таким образом он получает 15 годовых долларов.
0: Uh-huh. Здорово.
1: И есть второе направление, где уже это еще не законченные объекты, это напрямую прямо с инвестиций в строительство. Это, как я уже выше сказал, и жилые комплексы, и торговые центры, и бизнес-центры. Там все зависит от срока. Чем дольше строится, соответственно, тем больше годовой доход. Там от 20 до 30 годовых долларов. И есть эксклюзивное, так скажем, направление, продукт для крупных инвесторов, там от миллиона долларов, от полутора миллионов долларов. Это партнерство, где мы вместе с инвестором отбираем землю, находим ее, допустим, ну, договариваемся, когда, знаете, есть целый район физиков-частников, которые живут на своих домах, то есть выкупается несколько домов, они объединяются в один объект, дальше получается там QR-код, разрешение на строительство, после этого это перепродается, и инвестор получает долю от прибыли.
0: Здорово, а допустим, я хочу попробовать, с чего мне начать и что вы можете мне предложить?
1: Самое простое для вас, он у нас как такой ознакомительный сделан, как я уже сказал, продукт «Рента», где вы можете 100 долларов вложить и просто получать там около 15 годовых долларов ежемесячно.
0: Угу. То есть минимальный порог от 100 долларов?
1: Да, от 100 долларов. А. И у вас, считайте, вы садитесь на долю от сдачи в аренду недвижимости коммерческой.
0: А существует ли какой-то максимум, может быть?
1: Максимум определяется стоимостью объекта. То есть мы не примем деньги больше, чем стоит объект, потому что вот он приносит условно, не знаю, ну, 18 годовых, да, так назовем. Из них 15 годовых мы отдаем инвестору, а 3 годовых себе оставляем. Если мы в этот объект привлечем больше денег, чем он приносит, то есть нам нужно будет отдавать, то, ну, у нас просто не получится, математика не сойдется. Угу. Поэтому есть лимиты по каждому объекту, они на сайте у нас указаны.
2: У меня вопрос. Вот эти вложенные деньги, они будут работать уже после

0: вложение сразу со следующего месяца или есть определенный срок?
1: Нет, сразу же. Там, видите, если, допустим, мы говорим про аренду, кэшфлоу, вот денежный поток от сдачи в аренду, он уже идет, независимо от вас. То есть и вчера, позавчера, и год назад эти арендаторы, они платили и платят ежемесячные платежи по аренде, собственно. И вы, как только вносите, они со следующего дня уже начинают работать.
0: Артату, урмандар, кыргызстандыктар, баарыбыздын инвестор болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар экен го, Абема. Кандай дейсиң?
2: Да, на самом деле очень выгодные условия.
0: А биз болсо бир музыкалык чыгармадан кийин маегибизди дагы да улантабыз, сиздерден суроолорду дагы кабыл алабыз, эксперттер түздөн-түз сиздерге жооп бергенге даяр. Биз менен болуңуздар.
3: Погода. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошко-Жалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
5: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
7: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
8: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
9: Нитрофреш. Вкус, который вдохновляет. Открой новые горизонты. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
10: Товар сертифицирован.
11: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
12: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
13: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
14: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: 9.53 достор, а биз болсо коноктарыбыз менен болгон маегибиз уланталы.
1: Да, итак, следующий вопрос. Инвестиции ведь всегда связаны с доверием.
2: Да, вот.
1: А как понять людям, что это за компания и куда идут его деньги, куда они направлены?
2: Ну, смотрите, все тут гораздо проще, чем, допустим, в остальных инвестициях, потому что мы все-таки предлагаем инвестировать в реальные объекты недвижимости, которые находятся здесь, в Бишкеке, не где-то там Бали, Таиланд, Дубай и так далее. То есть это реальные здесь дома и торговые центры, которые стоят в городе, которые можно прийти, посмотреть, их пощупать. Во-вторых, у нас есть лицензия на доверительное управление, и мы заключаем договоры доверительного управления непосредственно с инвестором. Эта деятельность регулируется, у нас есть регулятор, Финнадзор. Помимо этого, у нас есть также генеральное соглашение, которое заключено со строительными компаниями, в котором прописаны все условия, все риски, прочее, прочее. Мы также можем с инвестором поделиться, то есть здесь достаточно простая цепочка. Между нами и инвестором договор доверительного управления в рамках нашей лицензии, между нами и строительной компанией генеральное соглашение, по которому она обязуется использовать наши средства именно в данном конкретном объекте строительства. И, собственно, ну, на этом все. Вот он, объект недвижимости через нас.
0: А для инвестирования обязательно человек должен иметь наличные деньги или другие активы тоже принимаются?
2: Нет, у нас есть возможность. Так, это договор доверительного управления, это достаточно гибкая история, то есть по нему можно передавать любые активы, любое имущество. Деньги — это актив, квартира, дом, машина, то есть мы можем взять ваше имущество, которое, допустим, вы не можете продать, у вас там какая-нибудь машина редкая, я не знаю, или там дом очень дорогой, они очень тяжело, сейчас сложно продаются, в основном подешевле приобретают. И среди наших партнеров строительных компаний у них также есть отдел специальный по оценке такого имущества, так как часто вы знаете, в Кыргызстане у нас продаются квартиры по бартеру, там за квартиру могут отдать машину плюс еще другую квартиру. И также мы можем принять в договор доверительного управления ваше имущество, строительная компания его оценит, мы, собственно, его у вас забираем, выкупаем, и деньги уже кэш заводятся в договор.
1: Ну что ж, завершающий вопрос. А если человеку важно инвестировать в соответствии именно с исламскими принципами, есть ли у вас такое решение?
3: Ну да, наверное, я отвечу. Такое решение у нас есть. Вообще изначально у нас идея построения этой компании была в том, что мы не будем афишировать и ярко выставлять на первый план, что мы именно исламские правила соблюдаем. Вообще мы не хотим продавать наш продукт и привлекать инвесторам с именем ислама. Вообще инвестор должен холодной головой все взвешивать, и если он на религиозных чувствах будет это делать, то это не совсем честно. А если взять проверку и сопряжение всей вот этой договорной цепочки, о которой говорил Сергей, она изначально проверена специальными экспертным сообществом, специальными консалтинговыми центрами, и сделано это по международным стандартам IOFI, такая специальная организация, которая проверяет сделки на исламское соответствие.
1: Здорово. Ну что ж, спасибо за интереснейший диалог. Можете обратиться к нашим слушателям.
2: Что ж, это первый в истории Кыргызстана подобный продукт. На самом деле, вот как ранее Рустам уже говорил, эта история во всем мире уже отыграла, она уже пошла, можно сказать, на спад. Но, тем не менее, мне очень приятно то, что мы первые в истории Кыргызстана запустили доверительное управление в недвижимость. Я думаю, что, как и в других странах, этот продукт будет занимать лидирующее направление среди инвестиций, потому что это просто, понятно и максимально надежно. Это не, как знаете, там, это не циферки на экране, мы вам продаем не Форекс, не криптовалюту и так далее, и так далее. Это все реальная недвижимость, реальные объекты. Поэтому welcome к нам, ищите нас, Исмар. Мы готовы развивать этот продукт и помогать вам инвестировать в недвижимость.
1: А где можно будет подробнее знакомиться с...
2: В Инстаграме у нас есть сайт esmar.kg, есть Инстаграм также, esmar investments, и, ну, и наш офис Ташкумырская, 9. Приходите, у нас прямо рядом с офисом буквально две стройки идут. Вот в 5 метрах от...
3: Наши стройки.
2: Наши стройки, да.
1: Ну что ж, спасибо, друзья. Напоминаем, у нас сегодня в гостях в студии были интереснейшие гости. Это генеральный директор компании «Смарт» Сергей Павлов, а также один из акционеров и основателей компании Рустам Нургалеев. Спасибо еще раз за то, что приехали к нам.
0: Каржы жаатында көз карансыздыкка ээ болуу үчүн дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк жөнүндө баарлаштык окшойт э. Ушуну менен Таңкалаевди дагы жыйынтыктаган убакыт келди. Бияма экөөбүз дагы эртеңке чейин коштошот экенбиз.
1: Да, спасибо, друзья, что сегодня утром вы были с нами. Пусть день будет продуктивным, настроение шикарным. Услышимся завтра.
4: На Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10.

0: Авторадио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
0: «Нитро Фреш». Каждый выбирает свое. Но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Джернома.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4.5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматын ачыла алышат. Бутту бир аз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драма театры өзүнүн 92-чи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Жаман балдар» комедиялык спектаклинин бетачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тиенге бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Бар, бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
2: Внимание! В Бишкек парк! Большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк! Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12.00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
12: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
2: Реклама.
3: Реклама на Авторадио.
13: 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи 2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagramдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Неміс тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Сырғады болдырғады, біз жарылтықта шабад. Қиылданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушып, атайынылер құбанат, балалық бұлта шабад.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 800

0: 99 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
1: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
2: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт. Экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
3: Нитрофреш. Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
6: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Грейпфрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать. Что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад. Детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГИ». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исак-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГИ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий

0: Жиргалан. Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж. Все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий Жиргалан. Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
2: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
2: Нитро Фреш. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
2: Реклама на Авторадио.
9: 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

Жизнь – особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.100%-дан 70% баштайт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизнаа» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и срок

0: до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Ислам. Исламский цифровой. Лицензия МБКР номер 14-1.
1: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
2: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Çekit KG. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд Чекит KG.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: дом под ключ или ремонт под ключ. С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-Банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-Банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,70%.
6: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
7: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
8: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
15: Реклама на Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33. Ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка.

0: Магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
1: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
2: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
5: Деятельность лицензирована.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
8: Реклама на Авторадио.
9: 0-777-118-118.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! В эфире «Вкус народных традиций». Сегодня говорим об одном из любимых напитков кыргызского дастаркона – чалапе. А вы пробовали приготовить чалап дома? Все просто. Возьмите айран, добавьте холодную воду, немного соли и хорошо перемешайте. В жаркий день можно добавить лед, и освежающий традиционный напиток готов. Просто, вкусно и по-домашнему. Но согласитесь, не всегда есть время готовить айран, смешивать его с водой и заниматься всем этим самостоятельно. И тут на помощь приходит готовый чалап от «Белая река». Кроме классического вкуса, у бренда появились новинки – базилик, лайм-мята, огурец и паприка. Так что можно выбрать привычную классику или попробовать что-то совершенно новое. «Белая река» – натуральность, качество и халал. А чалап – это вкус традиции, которые всегда к месту на кыргызском дастарконе. Вкус народных традиций. Сохраняем традиции, наслаждаясь их вкусом.
0: Вкус народных традиций.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-503-0202-55. 0-503-0202-29.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом

0: Русском банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
1: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Тут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055 049 59 59.
4: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исак-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет.

0: X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 150.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улоним, да-да. Балдарусты тюрю гайтар шускарек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.

0: нужна.
1: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
6: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
1: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
2: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь. Только за...

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңа газ қоясың бе? Анда құлақ түші. Red Petroleum-да унаңа газ қойып, азырақ түлі.
0: Бары оңой. Red Pay-ді ач. Штрих-кодту, же колонкадағы QR-кодту сканерлі. Газды қой. Анан газды на арбір литрне бір сом арзанда туал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенін май қою үші жайын. Сенін пайдаң. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
6: Бүтүндө айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
7: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
6: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
7: Джез Кемпирдин өтөп күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
6: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
8: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Реклама. Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.

0: лицензирована.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Событие, погрузившее весь район в хаос.
8: Земли любят за то, что
7: есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
9: Маваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Маваи-2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Маваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мен деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна бүйінісіндегі ішенімді жардамшыңыз. Күйіч майға шығын болбағанға кім жардам береді? Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
4: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Реклама. Nitro Fresh. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
2: Товар сертифицирован.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7. Пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.